0: Есть мир 3, протяжка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: On our free app,
3: Alexa,
2: and the Nation Player. Wherever you are.
3: Dance Anthems Radio.